Когда же занялся этот день, Мария Магдалина, вторая Мария и другие женщины купили еще ароматы, чтобы идти помазать его, и говорили между собой: «Как нам отвалить камень от двери гроба?» И тут земля зашаталась и затряслась, и ангел Господень, сошедший с небес, отвалил камень от входа в пещеру и воссел на него. Вид ангела был подобен молнии, а одежда бела, как снег. Увидев его, стерегущие пещеру стражники в трепете упали и стали, как мертвые. Мария Магдалина, увидев, что камень отвален, не стала больше ждать и побежала навстречу Петру и Иоанну, которые шли туда же, и сказала: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас они побежали к пещере, но Иоанн бежал скорее Петра, обогнал его и прибежал ко гробу первым. Наклонившись, он заглянул в пещеру и увидел лежащие полотна, в которые было обернуто тело Христово, но внутрь не вошел. Петр, придя вслед за ним, вошел внутрь и увидел, что полотна лежат в одном месте, а плат, который был на голове его, в другом. Вошел тогда и Иоанн и увидел тоже. Тогда они возвратились к себе, чтобы рассказать другим ученикам.

А Мария Магдалина стояла у гроба и плакала. Спустя немного времени она наклонилась и заглянула в пещеру и увидела двух ангелов в белых одеждах, сидящих на том месте, где лежало тело Иисуса. И они сказали ей: «Женщина, что ты плачешь?» Она отвечала: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши это, обернулась и увидела Христа, стоящего за нею. Но тогда не узнала его. Он сказал: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, сказала: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус же произнес ее имя: «Мария». Тут она узнала его и, вздрогнув, воскликнула: «Учитель, не прикасайся ко мне, — сказал Иисус, — ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к ученикам моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему». И Мария Магдалина пошла и сказала ученикам, что видела Христа, и передала им его слова. Вместе с учениками она нашла других женщин, которых оставляла у гроба, когда уходила звать Петра и Иоанна. Эти женщины сказали ей и всем остальным, что видели у гроба двух мужей в сияющих одеждах, и, увидав, устрашились и пали ниц. Но мужи сказали им, что Господь воскрес. И еще что, когда шли они сообщить эту радостную весть, то видели Христа на дороге, коснулись его ног и поклонились ему. Апостолам же в то время эти слова показались пустым вымыслом, и они не поверили женщинам. А стражники, что стерегли пещеру, придя в себя, тоже пошли к первосвященникам сказать им, что они видели. Но их подкупили, дав много денег, и велели сказать, что ученики выкрали тело, пока стражники спали. Случилось, что в тот же день Симон, один из 12 апостолов, и Клеопа, последователь Христа, шли в селение, называемое Эммаус, и отстоящее недалеко от Иерусалима, и говорили между собой о смерти и воскресении Иисуса. К ним приблизился и пошел с ними незнакомец, который объяснял им Писание и много говорил о Боге, так что они удивились его знанию. Так как день уже клонился к вечеру, когда они пришли к селению, то они попросили незнакомца остаться с ними переночевать. И он согласился. И когда все трое сели к вечере, он взял хлеб, благословил и преломил его, как это делал Христос на Тайной вечере. Глядя на него в изумлении, они увидали, что лицо его преобразилось перед ними, и что это был сам Христос. Но он тут же стал невидим для них. И, вставши тот же час, они возвратились в Иерусалим и, найдя всех апостолов, сидящими вместе, рассказали им о том, что видели. И когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Видя, что они очень испугались, он показал им свои руки и ноги и разрешил коснуться их. И чтобы ободрить их и дать им время оправиться от смущения, он съел перед ними часть печеной рыбы и сотового меда. Фома же, один из 12 апостолов, не был с ними, когда приходил Христос. И когда остальные сказали ему: «Мы видели Господа», он ответил: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу руки моей в рану у него на боку, не поверю». В тот же миг, хотя двери все были заперты, Иисус снова стал среди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай сюда твой палец и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим,
но верующим. И Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус же сказал ему: «Фома, ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие».

Гигва и Мабула. Две чернокожие девочки, Гигва и Мабула, возвращались из школы домой. «Я думаю, что бесполезно молиться за нашего отца», — сказала Гигва. «Он никогда не захочет стать христианином. Миссионер зря старается». «Я тоже так думаю», — подтвердила Мабула. «Он посылает нас в эту школу только для того, чтобы мы научились читать, писать и считать. Отец не хочет, чтобы мы поступали так, как проповедует миссионер». Вечером, когда вся семья, как обычно, сидела в хижине у огня, Мабула оживленно сказала отцу: «Сегодня миссионер опять молился о тебе и о других людях в нашей деревне, чтобы все стали христианами. Христианство нужно лишь тем, кто нуждается в помощи миссионеров», — гордо ответил отец. «А я в ней не нуждаюсь, и я доволен своей жизнью. У меня есть все». Отец девочек был вождем большого африканского племени. Он знал, что если станет христианином, то ему придется оставить многие любимые занятия и обычаи, а этого он никак не хотел. «Как я должен буду поступить со своими несколькими женами? А как я оставлю танцы и развлечения? Я же большой человек в деревне. Нет, чтобы мне принять христианство, об этом я даже не хочу думать», — рассуждал вождь. «Не вздумайте стать христианками», — строго предупредил он дочерей. «Вы ходите в школу белых людей только для того, чтобы научиться грамоте. Не забывайте, что вы из знатной семьи и что ваш отец — вождь. Вам христианство ни к чему». Однажды в деревне появился негритянский проповедник. Он был такой же черный, как и местные жители. Этот человек передавал им ту же весть, что и белый миссионер. В миссионерской школе негр-проповедник говорил ученикам о том, что на земле все люди — и белые, и черные отвернулись от Бога, от своего Творца, и запутались в грехах. Все люди попали в плен к дьяволу и исполняют его волю. Но Бог любит людей и хочет всех спасти, освободить из греховного плена и дать им другую, вечную жизнь. Слыша благую весть на своем родном языке, причем от своего соотечественника, Гигва живо заинтересовалась этой вестью. Ей все больше и больше нравился Спаситель Иисус Христос, который добровольно принял смерть ради избавления грешников. Он воскрес и теперь дает новую жизнь и новое сердце всем, кто его принимает. Девочке очень захотелось получить чистое сердце, которое Бог дает всем верующим в Него. «Наверное, отец теперь не будет меня ругать, ведь о Христе говорит наш человек», — решила Гигва. Проповедь африканца коснулась и сердца Мабулы. Во время обеденного перерыва сестры оживленно делились друг с другом впечатлениями. «Мне все равно, будет отец против или нет», — твердо сказала Гигва. «Я хочу стать христианкой. Мне очень нравится Иисус. Я люблю Его, ведь Он отдал свою жизнь, чтобы нас спасти. Сегодня я приму Христа, будь что будет». «Я тоже», — прошептала Мабула. Весть о покаянии Гигвы и Мабулы перенесли вождю раньше, чем девочки возвратились из школы домой. Вождь сильно рассердился. Он не хотел, чтобы его дочери стали христианками, кто бы им ни проповедовал, чернокожий или белый. Разгневанный отец встретил дочерей с прутом в руке. Безжалостно наказав девочек, он запретил им посещать миссионерскую школу и пообещал отправить в государственную, которая находилась в отдаленной деревне. Домой они будут приходить только на выходные дни. Так Гигва и Мабула оказались в другой школе.
Вождь и не догадывался, что в ту деревню тоже приходят миссионеры, и там тоже проповедуется Евангелие. От миссионеров Гигва и Мабула узнали, что христиане в других странах много страдают за то, что любят Иисуса и служат Ему. Но Господь обещает награду тем, кто не откажется от Него. И еще миссионеры учили, что свидетельствовать о Боге можно не только словами, но и добрым поведением. И это порой самая убедительная проповедь. Возвращаясь домой на выходные дни, Гигва и Мабула усердно помогали отцу и матери. Они приносили воду из колодца, собирали хворост в лесу, пасли коров, пололи огород, убирали в хижине. Ради Господа и свидетельства о Нем девочки безропотно и прилежно исполняли все, что требовал от них отец. Гигва и Мабула сожалели, что не могут посещать воскресное богослужение в деревне. Отец запретил им общаться с христианами, и потому у них не было никакой возможности попасть на собрание. И все же запретить девочкам молиться отец не мог. Они тайком находили для этого место и время. Теперь за вождя деревни молился не только миссионер, но и родные дочери. От отца не ускользнуло необычное поведение девочек. Он долго наблюдал за ними и пытался понять, по какой причине они так изменились. Однажды он не выдержал и спросил: «Кто на вас так повлиял, что вы стали неузнаваемыми? Чему вас учат в новой школе?» «Мы же стали христианками», — настороженно напомнила Гигва. «Господь Иисус дал нам новое сердце, и потому мы можем быть послушными», — с радостью в глазах добавила она. Гигва и Мабула рассказали отцу о том, что они полюбили Иисуса Христа и будут любить Его, даже если их будут за это наказывать. «Интересно, очень даже интересно», — подумал вождь и стал еще внимательнее наблюдать за дочерьми, чтобы увидеть, как Иисус будет влиять на них дальше. Ему нравилось поведение детей. Постепенно отец стал добрее и однажды сказал: «Девочки, если хотите, —

африканского вождя сидела вокруг костра, Гигва сказала отцу, что миссионер все еще молится за него. Он покачал головой и задумчиво спросил: «Интересно, зачем он это делает?» И, немного помолчав, добавил: «Я, наверное, в следующее воскресенье сам схожу на собрание и послушаю, как миссионер молится за меня». Через неделю Гигва и Мабула пошли на собрание вместе с отцом. Жители деревни сидели на глиняных скамейках и доверчиво слушали проповедников. Первым говорил африканец, затем слово говорил белый миссионер. После проповеди он вдохновенно молился о жителях деревни и особенно о вожде. В тот день вождь услышал много нового и волнующего душу. Ему стало трепетно, когда он слушал, что весть о Христе, весть спасения предназначена и для африканцев. Каждый человек должен однажды сделать выбор – спасение или гибель. Неожиданно для себя вождь понял, что в глазах Бога он вовсе не вождь, а погибший грешник, как и все его соплеменники, хотя окружающие считали его хорошим, мудрым и всеми уважаемым человеком. Вождь не мог забыть того, что слышал на богослужении. Он стал регулярно посещать миссионерские собрания. Ему хотелось узнавать о Боге все больше и больше. Прошло немного времени, и вождь при всех попросил у Бога прощения за свои грехи. Он принял Иисуса Христа своим личным спасителем, поверив, что Сын Божий умер из-за него. «Бесполезно молиться за нашего отца», — когда-то думала Гигва, слыша молитвы миссионера. Тогда она еще не знала, что молитва обладает большой силой. Бог слышит просьбы своих детей и отвечает им. И Гигва с Мабулой это испытали. Они тоже усердно участвовали в этом большом деле, молились о спасении своего отца.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света».

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по Библии. Мы продолжаем изучать раздел из книги пророка Иезекииля, в котором содержится пророчество о суде над народом Израиля. В этот раздел входят главы с 20 по 24. Вначале Иезекииль обращался к первым двум партиям иудеев, угнанных в рабство. Эти люди надеялись, что Бог не уничтожит Иерусалим с его храмом. Ведь там было святилище Божие, там находилась Божья слава. Иудеи полагали, что Бог не позволит Навуходоносору даже дотронуться до храма. А лжепророки ободряли пленников, подпитывая их неверие и самонадеянность, и утверждали, что нет необходимости возвращаться к Богу, отказываться от идолопоклонства и прочих грехов. В наше время такое тоже случается. И мы должны быть очень внимательны, чтобы не прельститься славой мира сего. Например, на похоронах мы всегда слышим восхваление покойных. Даже если совершаются похороны нечестивых богохульников, то служитель церкви все равно сумеет вознести их в своей речи до небес. Однако, высказывая свое мнение о людях, даже об умерших, давайте не будем забывать о Боге. В противном случае неверующий человек, который прекрасно знает, как грешил при жизни этот умерший, может подумать: «Смотрите, как священники его хвалят, значит, я должен жить так же, как он». А если все оказываются такими хорошими, когда умирают, то недалеко и до вывода, что Спаситель нам вовсе не нужен. И я не могу не сожалеть, видя, что христиане чаще всего провозглашают благую весть лишь у себя в церкви, а когда выходят на улицу, то не считают возможным потратить время, чтобы рассказать ее тем, кто еще не спасены. А часто случается и другое. Проповедник искажает послание Бога, чтобы угодить толпе. И здесь он идет по следам лжепророков, живших во времена Иезекииля. Итак, давайте снова обратимся к пророчествам Иезекииля. В той части книги, которую мы сегодня изучаем, он подводит итог истории Израиля. В 20 главе он говорит о местности Негев, располагавшейся в южной части Израиля, недалеко от Версавии. Бог обещал сжечь все леса в этом районе. Я был в тех местах, и скажу вам, там совершенно ничего не растет. Мне не встретилось ни единого деревца, которое было бы высотой больше, чем в мой локоть. Когда-то там росли леса, но Бог покарал эту местность в наказание за грехи своего народа, и сделал он это поистине впечатляюще. А в 21 главе Иезекииль предсказывает, что ни один потомок Давида не будет сидеть на престоле в святой земле, пока не придет Господь Иисус Христос. Именно с этим пророчеством были связаны слова ангела, который сказал Марии: «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Как видите, в новозаветные времена было очень полезно знать пророчество Иезекииля. И тем более нам нужны книги пророков сегодня. Итак, давайте обратимся к следующей, 22 главе, где пророк описывает мерзости города Иерусалима. Послушайте стихи 1 и 2. «И было ко мне слово Господне: и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его». Город кровей. Вот как Иезекииль называет Иерусалим. Пророк Исаия написал то же самое в первой главе своей книги, стих 21. «Как сделала с блудницей верная столица, исполненная правосудия, правда обитала в ней, а теперь убийцы». В 13 главе Евангелия от Луки, стих 34, мы читаем, что Господь Иисус, оплакивая этот город, произнес: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Но жители Иерусалима не хотели обращать внимание на сожаление Христа и посчитали необходимым убить его, отдав на расправу римлянам.
В 7 главе Деяний, стих 52, Стефан говорит иудеям: «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Матфея в 27 главе стих 25 пишет, что когда Христос умирал, толпа, взиравшая на Него, сказала: «Кровь Его на нас и на детях наших». Даже вожди израильского народа стали отступниками и грешниками. Послушайте стихи с 25 по 27. «Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть». Лжепророки говорили: «Все чудесно, мы живем замечательно. Священники открыто нарушали волю Бога. Князья вели себя, как волки, похищающие добычу». Апостол Павел предостерегал членов церкви от опасности появления среди них волков в овечьей шкуре. И, к сожалению, такие люди есть сегодня в нашей церкви. Почему Иерусалим стал кровавым городом? Из-за его пророков, священников и князей. Послушайте стихи 30 и 31. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, — говорит Господь Бог». В Иудее не было ни одного человека, который мог бы примирить свой народ с Богом. И я благодарю Бога за то, что Он нашел такого примирителя, который навел мост через пропасть между моим грехом и святым Богом. Это Господь Иисус Христос. И Бог по Своей чудесной благодати прощает грехи тех, кто принадлежит Ему во Христе. И я искренне, от всего сердца благодарен нашему чудесному посреднику. В следующей, 23 главе, Иезекииль опять рассказывает народу притчу. Это странная история о двух сестрах. Одну звали Агола, а другую Агалива. Думаю, что когда Иезекииль начал рассказывать эту историю, люди улыбались и спрашивали друг друга: «Ну и что он хочет нам сказать этой сказочкой?» Но историю эту Иезекииль не выдумал. Ему рассказал ее Бог. Послушайте стихи с 1 по 4. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости. Там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. Имена им — Большой Агола, а сестре ее — Агалива. И были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агола Самарию, а Агалива Иерусалимом». Самария, то есть Израиль, северное царство, это Агола, а Иерусалим, то есть Иудея, южное царство, это Агалива. Имя Агалива, которым Бог называет Иерусалим и Иудею, означает «имеющая шатер внутри». Кто же дает Иерусалиму такое имя? Сам Бог, который напоминает, что именно в Южном Царстве, в Иерусалиме, находится чудесный храм Соломона. И храм этот был построен по образцу скинии, шатра, который переносили по пустыне и в котором израильтяне поклонялись Богу. А имя Агола значит «имеющий собственный шатер». И в нем тоже отражалась действительность.
Северное царство Агола взбунтовалось против Бога и отделилось от южной части. Северный царь Иероваам сделал себе двух золотых тельцов, одного в Вифиле, а другого в Самарии, и не позволял своим подданным ездить в Иерусалим на поклонение. Понятно, что пророки и народ Южного царства осуждали поведение Северного царя и говорили, что Бог осудит его. И Бог, конечно же, так и сделал. Но он собрался осудить и Южное царство. Хотя жители Южного царства поклонялись в храме, их религия была мертва. Они считали, что правы перед Богом, но на самом деле жили во грехе. Подобие той ситуации мы находим и в наше время. Сегодня самая большая проблема христианской церкви — это частная жизнь ее членов. Да, все мы спасаемся благодатью, ибо только так мы можем быть спасены. Если бы Бог не спасал нас в своей благодати, то я вообще не смог бы спастись. Но это не значит, что я не должен теперь жить для Него. И это не значит, что Бог никогда не будет наказывать нас с вами. И это не значит, что наш с вами образ жизни не может повредить духовной жизни церкви. Иезекииль смог привлечь хоть какое-то внимание слушателей своей историей про Аголу и Оголиву. Но эти его ухищрения напоминают мне историю про одного бедного фермера из Южных Штатов, у которого был маленький ослик. Он запрягал этого ослика в тележку и ездил на ней. Однажды он предложил своему приятелю прокатиться с ним в город. Приятель сел в тележку, а наш фермер подошел к ослику и ударил его кулаком по голове. «Что ты делаешь?» — спросил пораженный приятель. «Прежде чем отправиться в путь, я всегда привлекаю его внимание», — ответил фермер. Иезекиилю приходилось общаться с упрямыми людьми примерно таким же образом. Вот он и рассказывал притчи, чтобы привлечь внимание. Иногда проповедников критикуют за то, что они привлекают внимание людей какими-то сенсационными историями. Но я сочувствую этим проповедникам. А как им еще заставить людей слушать? Обратите внимание на 12 стих. «Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к областеначальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам». Здесь имеется в виду исторический факт, относящийся ко времени, когда Северным царством правил царь Ахаз. Он отправился в Дамаск на встречу с Феглафеласаром, ассирийским царем, и увидел там очень красивый жертвенник. Царь решил, что ничего красивее в жизни не видел. Он послал священника Урию, чтобы тот зарисовал жертвенник и велел изготовить точно такой же. Об этом рассказывается в 4 книге Царств, глава 16, стихи с 10 по 18. Ахаз хотел усовершенствовать поклонение. Но Бог обратил внимание на этот греховный поступок и покарал Северное царство. А теперь и в Южное царство должна была вторгнуться вавилонская армия. Бог осудил и Северное, и Южное царство, потому что они отошли от истинного живого Бога. Одни стали идолопоклонниками и богохульниками, другие только делали вид, что поклоняются Господу. Друзья мои, все верующие должны прислушиваться к предупреждению апостола Павла, которое он записал во втором послании к Коринфянам, глава 13, стих 5. «Испытывайте самих себя, в вере ли вы, самих себя исследуйте». Кто-то спросит, «Вы что, не верите в спасение верующих?» «Конечно, верю. Но я верю в спасение одних только верующих, и мы должны проверять себя, действительно ли мы поклоняемся Богу, когда приходим в церковь, становимся мы ближе ко Христу, любим ли мы Его. Если вы Его не любите,
то ему не нужно ваше служение. Однажды Иисус Христос спросил Петра: «Любишь ли ты меня?» И когда Петр ответил утвердительно, Иисус велел: «Паси овец моих». Только человек, любящий Господа, может пасти стадо Божье. В 24 главе, с которой мы ознакомимся в оставшееся у нас сегодня время, Иезекииль рассказывает притчу о кипящем котле. Из нее мы также узнаем о смерти жены Иезекииля. Итак, послушайте 1 и 2 стихи. «И было ко мне слово Господне в 9-м году, в 10-м месяце, в 10-й день месяца. Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму». Итак, настал момент, когда Навуходоносор начал рушить крепостную стену Иерусалима. В те времена не было телевидения, и Иезекииль не мог знать о происходящем. Не было спутника, который передавал бы изображение из Иерусалима в Вавилон. Иезекииль мог узнать обо всем только от Бога. Представителям либерального богословия всегда было трудно толковать этот стих. Один из них сказал: «Этот стих ставит нас перед дилеммой. То ли Иезекииль сознательно обманывал слушателей, то ли он был ясновидящим?» Конечно же, Иезекииль был ясновидящим. И более того, все события показывал ему Бог. Но либералы не хотят этого признавать. Послушайте 6 стих. «Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию». Опять Бог называет Иерусалим городом кровей. Он сравнивается с кипящим котлом, с которого нисходит накипь. И в этом котле варятся все жители Иерусалима. А накипь — это их грехи. Смотрите, что говорит Бог. «Наши с вами грехи — это накипь на поверхности земли. И мы все варимся в одном котле. Как варились в одном котле все жители Иерусалима, так и сейчас все жители земли варятся в одном котле. И нет смысла говорить о разных этнических группах, о национальном своеобразии народов, потому что все люди на земле покрыты этой накипью, нашими грехами». И трудно сказать об этом лучше, чем сказал Бог через своего пророка Иезекииля. «Мы подобны котлу, с которого нисходит накипь». Послушайте далее стихи с 15 по 17. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих. Но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай, но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь». Вероятно, пророк был женат на прекрасной юной израильтянке, и они любили друг друга. Но в изгнании она заболела и умерла. Могу себе представить, как тяжело было Иезекиилю. Однако ему нужно было продолжать свое служение. И Бог велел ему: не оплакивай ее. А окружающие, конечно же, не могли понять такого поведения. «Как же так?» — возмущались они. «Жена умерла, а он ее не оплакивает. Что же это за человек такой?» Но Иезекииль делал все, чтобы исполнить задачу, которую возложил на него Бог. И он записывает 24 стих, ключевой стих для всей книги. Обратите на него внимание, там сказано: «И будет для вас Иезекииль знамением, все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог». К тому моменту Иерусалим был уже разрушен, и люди, угнанные в рабство, услышали о его разрушении. Об этом говорится в 23 главе Иезекииля, стих 21.
В 12-м году нашего переселения, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: «Разрушен город». Видимо, уцелевшие выглядели просто ужасно и рассказывали жуткие вещи. Они сбивчиво сообщали: «Нам удалось бежать. Лжепророки оказались неправы, город сожжен, храм сравняли с землей, город лежит в пепле и руинах». А что касается пророка Иезекииля, то он, в отличие от Иеремии, сохранял спокойствие. И причину такого поведения мы находим в 27 стихе. «В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь». И узнают, что я Господь. Иерусалим был городом Божьим, а храм был Божьим домом. Иудеи были свидетелями Бога перед всем миром. Но когда народ Израиля потерпел неудачу, Бог сказал: «Я уничтожу своего единственного свидетеля на земле. Я хочу, чтобы вы знали, город будет разрушен, а те, кто останется жив, будут угнаны в рабство. И вам уже нет смысла плакать и скорбеть, я не передумаю. Я решил разрушить Иерусалим и беру на себя всю ответственность за свое решение». Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю беседу по книге пророка Иезекииля. В заключение я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что книга Иезекииля очень актуально для времени, в котором мы живем. Хотя он произносил свои пророчества очень давно, тем не менее, они имеют большое значение до сих пор, потому что это Слово Божье. Иезекииль постоянно повторяет: «И было ко мне Слово Господне». Он предлагает со всей серьезностью отнестись к написанному здесь, потому что знает, Слово Господне остается истинным, независимо от страны, в которой живет человек, слушающий Бога. Именно об этом мы будем говорить, читая следующую 25 главу, где речь пойдет о народах, окружающих Израиль. А сейчас мы прощаемся с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.